Пётр Чайковский, симфония «Гамарчорс», Катарума Нью-Йоркский филармоник «Новогахумба», дирижер Леонард Бернстайн.